что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя выбирай.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

заснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Все, что ты любишь, на

яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Физкульт, привет. Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет Ночь музеев. Россиян ожидают три короткие рабочие недели. Ученые раскрыли механизмы формирования чувства удачи. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится Ночь музеев, пишут СМИ-44. Так, например, в военно-историческом музее можно будет познакомиться с военной историей края и увидеть удивительное оружие разных стран и эпох, а также принять участие в онлайн-квесте. В Музее природы подготовлены познавательные станции и бродилки, посвященные обитателям Земли, которые проживали 200 миллионов лет назад. Картинная галерея Костромского музея-заповедника представит выставку Зураба Церетели, мастер-классы, открытый микрофон с участием художников и живую музыку в исполнении альтиста Татьяны Витель. Музей Костромского дворянства расскажет много нового о Ефиме Чеснякове, проведет авторские экскурсии о истории Костромского дворянства, а также встречи с реставраторами. Торжественное открытие акции пройдет 16 мая в 7 часов вечера у военно-исторического музея на улице Ленина 1/2. В этом году россиян ожидают еще три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Ближайший из них начнется 8 июня. Пятница 12-е объявлена выходным по случаю Дня России. Таким образом, отдых составит 3 дня, а рабочими будут всего 4. Следующая короткая неделя ожидается в ноябре. День народного единства будет выходным. Он разделит трудовую неделю на равные периоды по 2 дня работы со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября. Единственная трехдневная рабочая неделя ожидает работающих россиян с 28 по 30 декабря, а за ней уже последуют новогодние праздники. Ученые и нейробиологи все чаще рассматривают удачу не как случайность, а как совокупность поведенческих привычек и особенностей работы мозга, которые можно развивать, пишут известные. По мнению нейробиологов, успешные и везучие люди отличаются не внешними обстоятельствами, а особенностями работы мозга. В частности, их внимание чаще направлено на поиск возможностей, тогда как у людей, считающих себя невезучими, доминирует фокус на угрозах и рисках. Это влияет на способность замечать новые шансы, полезные контакты и перспективные идеи. Психологи отмечают, что важен стиль мышления. То, как человек объясняет свои успехи и неудачи, напрямую влияет на его поведение. Оптимистичный подход помогает сохранять активность и настойчивость, тогда как пессимизм снижает готовность пробовать снова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 мая, и знаете, мы не ищем легких путей. Вот могли бы же отметить, например, Международный день семей. Да, он сегодня именно празднуется 15 числа. Международный день климата, пожалуйста. Ну, в конце концов, день исчезающих видов животных, краснокнижных. Да, день калейдоскопов попроще. День московского метрополитена. Ну, а что, мы тут в Петербурге дни всех метрополитенов готовы отмечать. Но нет, день лака-маньяка.
1: Лака-маньяк – это человек, искренне увлеченный маникюром, нейл-артом, нейл по-английски – это ноготь, и коллекционированием лаков для ногтей. Обычно такие люди собирают огромные домашние коллекции, постоянно пробуют новые текстуры, оттенки или техники ухода. А все началось в 2009 году, когда в одной популярной соцсети было создано тематическое сообщество. Там девушки делились впечатлениями о купленных лаках, обменивались секретами аккуратного маникюра, который можно было бы сделать самостоятельно, не прибегая к услугам маникюрных салонов. Сообщество быстро набирало популярность и вскоре вышло за рамки виртуального общения. Участницы начали организовывать лаковстречи, где общались и показывали друг другу свои сокровища, а увлечение лаками стало не просто косметической прихотью, а настоящим видом коллекционирования, ну и, разумеется, искусства. Истинные лакоманьяки покупают эти самые лаки десятками, сотнями, не жалея денег на редкие или лимитированные серии. Они с легкостью могут подобрать лак под цвет любимой машины или помады, а также готовы искать особенный оттенок по всему городу, ну, то есть настоящая такая одержимость, да, obsession. Они бережно следят за кутикулой, постоянно тестируют базы, топы и делятся своим опытом. Я здесь уже перехожу на специальный сленг лакоманьяков.
0: Я понимаю, это люди, как бы, ну, вот они, ну, обычные, да, не то, чтобы они там собираются в одной из...
1: Нет, они их там, то есть это не токсикоманы, они их, так сказать, не тестируют на обоняние, конечно, нет, речь идет чисто об эстетике.
0: Я бы, например, вступила в общество духа маньяков. Но не духи, которые там вот эти, а вот...
1: Фанаты парфюмерии.
0: Вот, потому что я вообще, я не могу выйти ни из одного магазина, не перенюхав и не перебрызгав всем, чем только мое. Я выхожу как парфюмерная фабрика. Вот из любого косметического магазина на мне сразу все.
2: Что это было? Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
3: Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Полюса.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Реклама.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны у ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Тоже, но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и пятница. Как говорится, поработали, можно и отдохнуть. Ну а потом отдохнем, можно и поработать. Эта неделя была короткая, так что не очень-то мы и напрягались. Но вообще по жизни, конечно, все люди рано или поздно напрягаются, чтобы достичь своих целей. И мы сегодня решили поговорить как раз про цели. Вообще психологи выяснили, что людям после 30-35 лет труднее добиться желаемого, потому что в голове начинаются всякие разные ограничения, страхи и так далее. Вот самое бесстрашное – это дети. Вижу цель, не вижу препятствий. И побежал по гаражам.
1: Ну да, ты абсолютно права, потому что взрослых, ну, более-менее взрослых, да, все-таки останавливает, например, болезненный опыт и личный, и наблюдение за другими людьми. Ну, так обычно умные поступают, но, тем не менее, никто из нас, даже самый супергений, какой-нибудь Эйнштейн, не гарантирован от факапов, от фопа, что называется по-французски. Ну, то есть, ну, такой ложный, неверный шаг.
0: Ну, есть люди, которые учатся на чужих ошибках, есть люди, которые свои шишки набивают и по миллиону этих шишек, и все равно прут в направлении...
1: Прямо целая дворницка этих граблей.
0: Да, да, ну, да. Ты знаешь, как говорится, иди в направлении своей мечты, не можешь идти, хотя бы лежи, да, в ту сторону. Так вот, как вы в ту сторону долежали, спрашиваем мы у вас, как это было, какую вы ставили себе цель, и как вы в итоге ее достигли, через что пришлось пройти. Может быть, от чего-то отказаться. А может быть, эта самая цель у вас сейчас все еще намечена, и вы вот в данный момент как раз в ее сторону, ну, хотя бы смотрите. Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
1: Автор одного из комментариев сегодня получает подарок, сертификат для двоих на заезд при Макартинг.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, нужно действовать очень осторожно, чтобы не потерять то, что вы долго и с большим трудом создавали.
2: Овны, женщины, в главном вас хорошо понимают, так что не стоит беспокоиться по пустякам.
1: Тельцы.

0: Мужчина, результат будет прямо пропорционален вашим усилиям, так что лучше не лениться.
1: Тельцы женщины, стремление добиться своего во что бы то ни стало, до добра не доведет. Меняйте тактику.
0: Близнецы мужчины, у вас обострится стремление к переменам, а терпения маловато. Не сорвитесь на опрометчивые поступки.
1: Близнецы женщины, надо немного замедлить темп, чтобы все планы реализовались корректно.
0: Раки мужчины, выиграет тот, кто сможет пройти по тонкому льду между риском и перестраховкой.
1: Раки женщины, вам придется объяснять то, что лично вам давно кажется очевидным. Наберитесь терпения.
0: Львы мужчины, принять правильное решение сложнее, чем когда-либо. Надейтесь только на собственный опыт.
1: Львы женщины, новые знакомства вряд ли будут приятными. Вот общение со старыми знакомыми окажется и приятным, и полезным.
0: Девы мужчины, вы динамично продвигаетесь по карьерной лестнице, вот и сегодня есть неплохие шансы упрочить свои позиции.
1: Девы женщины, станьте решительнее и увереннее в себе, и удача будет на вашей стороне.
0: Весы мужчины, не спешите принимать заманчивое предложение. Лучше все тщательно обдумать.
1: Весы женщины, беспредельной деликатности с вашей стороны будет сложно не задеть чувства дорогого вам человека.
0: Скорпионы мужчины, вместо того, чтобы торопиться, прочувствуйте как следует ситуацию, и тогда вы сможете ее изменить.
1: Скорпионы женщины, на вашем месте звезды не стали бы проверять сегодня отношения на прочность.
0: Стрельцы мужчины, приведение в порядок дел потребует от вас твердости и не популярных мер.
1: Стрельцы женщины, с вами приятно иметь дело, и у вас будет шанс удачно расширить круг общения.
0: Козероги мужчины, вам придется как следует поработать. Откладывать дела в долгий ящик нельзя.
1: Козероги женщины, в личной жизни может поменяться многое. И все же, самая правильная тактика – быть предельно откровенной.
0: Водолеи мужчины, хороший день для деловой встречи с кем-то из бывших коллег или партнеров на тему возобновления вашего сотрудничества.
1: Водолеи женщины, влияние позитивных тенденций сделает этот день приятным и для дружеского общения, и для делового сотрудничества.
0: Рыбы мужчины, если поставить перед собой четкие цели и выбрать методы их достижения, день пройдет просто отлично.
1: Рыбы женщины, нельзя поддаваться эмоциям. Лучше рассуждать логически и искренне ценить то, что уже имеешь.
0: С вами Овен Варвара Пивоварова
1: и весы Алексей Акопов.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня.

0: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день, пятница, здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о механизмах, причем высокоэффективных механизмах достижения ваших целей. Ну, то есть есть желание, но пока это только, ну, некая хотелка, а целью оно становится тогда, когда вы продумываете пути достижения.
1: Ты знаешь, каждый идет к своей мечте по-разному. У меня, например, есть одна очень хорошая знакомая, которая хотела работать на радио. И для достижения своей этой цели нет, она не отсылала резюме на разные радиостанции и бегала на собеседование. Она пошла в храм Ксении Петербургской, написала записку, и так случилось, что в итоге таки она на радио попала. Ну, я не знаю, связано это или, может быть, какая-то вера была. Ну, конечно, она уточняла, есть ли вакансии там и так далее, но не было такого, что она там по 10 тысяч резюме каждый день, как я, например. Мне нужно было срочно переехать из Кирова в Москву для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы оплатить свою учебу в институте. Такая вот была схема. Вот. И я, ты представляешь себе, ходила в компьютерные клубы, потому что дома не было ноутбука и компьютера. Ходила в компьютерные клубы, покупала за деньги там время, и, соответственно, рассылала, и наконец-то все получилось. Поэтому, если у вас есть непреодолимое желание заняться чем-то, но вам кажется, что вы не подойдете или у вас может не получиться, вы попробуйте, пожалуйста.
0: Главное — верить в свои силы, но здесь еще есть очень важное обстоятельство. Без дара, без так называемых склонностей к какому-либо виду профессии, ну, там, так сказать, можешь биться головой о стену, но вот я говорю, ну, дай мне вот в руки скрипку, найми мне самого лучшего скрипача в мире. Ну, конечно, что-то я там сыграю какую-то мелодию, но это будет
1: так. Ну, вот я всегда говорила, что радио — это, наверное, одна из индустрий, где тебе поможет только твой талант, потому что я, например, в Москву приехала примерно так: вот я, вот мой паспорт. Ни диплома, ни прописки, не было ничего, просто я и паспорт. Ну, как мы все видим, теперь я здесь.
0: А Ксения в нашем канале в Максе нам написала: «Доброе утро, батарейки, мне 36, жили все время с уже бывшим мужем и по-прежнему нынешним сыном на съемных квартирах. Мы разошлись с мужем, и я решила взять ипотеку. Огромный процент, но ничего не поделаешь. Ради нас с сыном, чтобы был свой угол, и мы счастливы».
1: Да, мне вот никогда вот не нравилось это выражение, но здесь оно, кстати: «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Знаешь такое?
0: Нет, я слышу впервые, но это очень неплохо. Да. Это вообще хорошо подходит для нашей рубрики «Особые приметы». Ну и здесь на месте.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
5: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромские чиновники возьмутся за модернизацию школ. В России намерены изменить перечень медицинских специальностей. Аналитики назвали самого популярного русского писателя 20 века. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники хотят сделать школьное образование одинаково хорошим, пишет «Кострома Тудей». Губернатор Сергей Ситников поручил им заняться слабыми школами и помочь руководству лучше работать. Сейчас специалисты разрабатывают правила, по которым оценят качество учебы. В каждой школе оценят уровень знаний детей, внеклассную работу, состояние зданий, а также техническую часть. Эти показатели и повлияют на рейтинг учреждения. С сентября же планируется запустить новый проект, где директора и педагоги будут обмениваться опытом. Планируется, что они смогут отправиться на стажировки к тем коллегам, чьи школы показывают высокие результаты. Еще одно важное направление – гранты. Деньги получат те школы, которые успешно реализуют свои проекты развития. На эти средства учебное заведение смогут сделать ремонт или купить новое оборудование. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей, пишет газета.ру. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет и о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медработников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Кроме того, ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи, протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сурдологи, протезисты, а также зоологи и энтомологи. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое — Лев Толстой, а пятое — Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о целях, которых вы добились, которым долго шли, что вы для этого делали, кого по пути потеряли, а кого приобрели, такое тоже может быть. И вот у нас сообщение от Сергея Хапуженкова. Привет, батарейки. С вами Жуковка, Брянская область. Что хочу сказать. Я женился в 38 лет, сыну уже 12. Посадил большой сад, построил шикарный дом. Все у нас замечательно, идем дальше. Так что вот это вот утверждение, что людям после 30 труднее добиться желаемого, мол, это психологи сказали, я не приемлю. У меня жена психолог, и я не особо-то доверяю таким людям. Интересно, да? То есть как бы жена психолог, он говорит, я не особо им верю. Так, Сереж, дорогой, так и сказано же, что труднее, но не невозможно. И более того, возможно, вы попали в те великолепные 10%, которые до 90 лет будут как паровоз переть.
1: Я сейчас вспомнил довлатовскую историю про одного его знакомого писателя, у которого были, ну, некоторые физиологические проблемы в вот этом маленькой комнатке, в которой запираются все женатые мужчины. Вот. И он там написал себе на двери, чтобы увидеть вот, да, вот перед лицом надпись «Трудно». Не означает невозможно. Ну и мы, значит, продолжаем следующим мужественным напутствием от Василия Филипповича Маргелова. Любой десантник русский знает это имя, это отец ВДВ. «Сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь». Лежа наступай. Это спасибо огромное за напоминание Павлу из Кургана.
0: Ирина из Оренбурга. Я в юном возрасте планировала стать депутатом, пишет Ира, также в нашем канале в Максе, который называется Радио Ваня. Так вот, мне сейчас 45, и в каком-то смысле мне удалось достичь желаемого. Вышла замуж, родила детей, и я в нашем дружном государстве, семье, своего рода депутат. А еще министр финансов, образования, медицины, Роспотребнадзор, ревизор. Вот бы еще платили так же, да? Подчиняюсь только президенту, мужу, старшему сыну 22, готовится к свадьбе, создавать будет свое государство. 17 дочери, она студентка. В общем-то, всего я добилась. А сегодня Международный день семьи, напоминает Ирина и поздравляет всех слушателей с этим замечательным праздником.
1: А Екатерина Сергеевна ВКонтакте, бодрое утро, батарейки. Спасибо, напомнили момент из фильма «Чародеи». Видишь цель? Вижу. Видишь препятствие? Не вижу. Ну, да, мы, собственно, отсюда и взяли. Моя цель, пишет Катя, была вырастить детей. Сейчас хочу видеть почаще внучек и крестницу. С подругами чаще общаться. И здоровье. Главное – здоровье. А еще очень хочу толстовку выиграть у вас. Она бывает редко, но я не унываю. Я думаю, что, Катюша, тебе, ну, должно повезти в этом году.
0: Сегодняшний же приз выглядит несколько иначе. Это сертификат для двоих на заезд «Примакартинг».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-08. 76. Имеются противопоказания.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны у ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, пятница. Сегодня вы рассказываете ваши суперсчастливые истории, достижения высоких, а может быть, таких, знаете, низкорослых целей. Но тем не менее, главное, что победа была одержана. Ксения Обухова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Помните тот мем? С самого начала у меня был какой-то план. Ну вот и у меня, пишет Ксюша, с самого начала был план выжить после 30, и я его придерживаюсь. А на самом деле нужно просто радоваться мелочам и маленьким достижениям, ведь грандиозные цели не достигаются за одно действие, так сказать, в один присест. Так что после 30 нужно браться осмысленно за свою жизнь и не слушать всяких психологов. Поэтому всем желаю удачи в реализации их грез.
1: Лена Леткина. В прошлом году я полностью решила выйти из зоны комфорта и пошла заниматься танцами. И знаете, мне это принесло. Новые знакомства и общение, классные эмоции, больше активности, выступления и красивые наряды. Бонусом еще и фигуру исправила. Всем отличного настроения. Вот вам, пожалуйста, маленькими шажочками к достижению большой цели. А знаете ли, красивая фигура, это ого-го, какая цель?
0: Гоша хороший. К 39 годам у меня есть квартира, машина. К тому моменту две работы, ну, к тому давнему, который был 2 часа назад. В 39 все оставил, переехал в Питер для своей цели – найти стабильную работу, далее ипотека, если повезет, то создание семьи. Как думаете, это и есть кризис среднего возраста? Я думаю, что вы, дорогой Гоша, счастливый, его преодолеваете, потому что кто-то на нем зависает, то есть начинает себя с большим удовольствием жалеть, раздражаться.
1: И главное сидеть на одном месте при этом.
0: Да-да-да, и главное ни в коем случае ничего не делать.
1: Не шевелиться. Нет. Сохраняет энергию для чего-то. Вот Лена пишет, мне 47 в нашем канале в Максе, радио Ваня. Мне 47, и я мечтаю искупаться в море. Знаете, вот так сложилось, что ну не была я на море, но я верю, что смогу, и после черной полосы будет белая удача. Всем, Лена, конечно, конечно, у вас все получится. Я знаю много людей, которые в 50, да что там, и в 60 лет вообще переезжали в какие-то другие города, а то и страны. Вот. Одна из них, даже одна из женщин вот таких, родила мне мужа.
0: Я думал, у тебя будет что-то экзотичное. А, муж.
1: Вот, Анастасия Линник. Моим бонусом к 38 годам стал третий малыш. Он родился 4 марта этого года. И теперь ежедневная цель – выстоять. В общем-то, достигнуто, что, подумаешь, 38. Опять же, ориентируясь на моих знакомых. Вот 42 одна родила недавно. Первого, между прочим.
0: Да, и до сих пор вертикальная.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня решили поговорить о целях, которых вы достигли или достигаете в данный момент. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вот Светлана тут как раз отметилась, которая всегда мечтала о квартире в центре города. Да чтоб до работы буквально два шага туда-сюда, и чтоб можно было отлучиться, например, на обед тоже не в столовку, а к себе домой. И сейчас, знаете ли, я могу за буквально минут 15 добраться до работы, не толкаться в транспорте. Это ж полжизни можно в нем провести. С машиной-то не сложилось у меня, не вожу я. В общем, 4 года назад моя мечта сбылась. Купила квартиру, живу и радуюсь. Тебе следующая мечта. Жилье на юге России, чтобы приезжать и жить там в летний период. Всем благ исполнения их заветных планов и желаний.
1: Чудесно. А Дмитрий Дербин не менее оптимистичен. Он пишет в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. В студенчестве очень хотел себе Passat B5. И по стечению обстоятельств мне его подарили на свадьбу.
0: Хорошенький подарочек. Знаю, мне вот подарили чайник на свадьбу.
1: А мне кусок запеченной форели. Это, кстати, абсолютная правда. Я очень хотел продолжать, Дима, себе мотоцикл и поехать на нем из Питера домой 1100 километров. У меня есть мотоцикл, и я съездил. Я очень хотел себе участок и загородный дом. У меня есть участок, начало уже положено, скоро дом достроится. Все сделаю сам. Если это сделал другой человек, ну, значит, в принципе, я могу. Главное думать о своей цели и думать, как можно ее реализовать мелкими этапами, и тогда у вас все получится.
0: Хороший такой рецепт.
1: На самом деле, это вот лейтмотив сегодняшних сообщений от слушателей, когда говорят, да, дорога в 1000 ли начинается с одного шага. Древние китайцы, Лао Цзы, да, так говорил. Поэтому, когда ты представляешь себе всю цель полностью, да, нужно разделить на этапы, и тогда просто будет проще, и будет ускорение, и, ну, как минимум, движение.
0: Алексей, мы не очень поняли. Можете еще раз разжевать?
1: Еще раз разжевать? У меня сегодня во рту маковой росины не было. Вы издеваетесь.
0: Да, друзья. Кстати, еще очень хороший рецепт, когда ты уже представляешь себя в каких-то обстоятельствах и в данном месте, где бы ты хотел оказаться, как будто это уже произошло. Но это уже из области, конечно, фантастики. Там, да, уже это не психологические приемы. Я на море, я на море. Ну, на Балтийском же на море.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Симус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме изменится схема движения автобусов на время велофестиваля. В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником. В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские автобусы временно поменяют свои маршруты из-за велофестиваля, пишет Кострома Тудей. Ограничения будут действовать 16 мая с 10 утра до 13:30. Автобус номер 5 поедет через улицы Пятницкую, Козуева, Комсомольскую, Ленина, Калиновскую и проспект Мира. Водители пропустят остановки площадь Мира и улица Князева в обе стороны. Мой автобус последует по улицам Советской, Ивана Сусанина и Свердлова. Он не остановится на улице Смоленской в оба направления. Автобус номер 93 поедет через улицы Советскую, Ивана Сусанина и Шагова. Он пропустит остановки улицы Сенная, улица Маршала Новикова и улица Смоленская. Автобусы номер 3, 16, 21 и 21К поедут туда и обратно по улицам Пятницкой, Козуева, Комсомольской и Ленина. Для них временно закроют остановку улицы Сенная в обоих направлениях. Время отправления от конечных остановок останется прежним. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Его слова приводят РИА Новости. Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной, так как Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель – уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих. Ученые Казанского университета предложили особый рецепт зернового батончика для сотрудников пожарно-спасательных служб, пишет газета.ру. Благодаря подбору и оптимальному соотношению ингредиентов в организме уменьшается концентрация продуктов термического разложения веществ, тлеющих и дымящихся материалов. В состав батончика входят такие ингредиенты, как пшеничная и нутовая мука, растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, брокколи, болгарский перец, розмарин, имбирь, шпинат, соевое и облепиховое масло, белый мясной бульон и другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
2: Снегири, герои, погляди.

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 мая, и знаете, мы не ищем легких путей. Вот могли бы же отметить, например, Международный день семей. Да, он сегодня именно празднуется 15 числа. Международный день климата, пожалуйста. Ну, в конце концов, день исчезающих видов животных, краснокнижных. Да, день калейдоскопов, попроще. День московского метрополитена. Ну, а что, мы тут в Петербурге дни всех метрополитенов готовы отмечать. Но нет, день лакоманьяка.
2: Лакоманьяк – это человек, искренне увлеченный маникюром, нейл-артом, нейл по-английски – это ноготь, и коллекционированием лаков для ногтей. Обычно такие люди собирают огромные домашние коллекции, постоянно пробуют новые текстуры, оттенки или техники ухода. А все началось в 2009 году, когда в одной популярной соцсети было создано тематическое сообщество. Там девушки делились впечатлениями о купленных лаках, обменивались секретами аккуратного маникюра, который можно было бы сделать самостоятельно, не прибегая к услугам маникюрных салонов. Сообщество быстро набирало популярность и вскоре вышло за рамки виртуального общения. Участницы начали организовывать лаковстречи, где общались и показывали друг другу свои сокровища, а увлечение лаками стало не просто косметической прихотью, а настоящим видом коллекционирования, ну и, разумеется, искусства. Истинные лакоманьяки покупают эти самые лаки десятками, сотнями, не жалея денег на редкие или лимитированные серии. Они с легкостью могут подобрать лак под цвет любимой машины или помады, а также готовы искать особенный оттенок по всему городу, ну, то есть настоящая такая одержимость, да, обсессион. Они бережно следят за кутикулой, постоянно тестируют базы, топы и делятся своим опытом. Я здесь уже перехожу на специальный сленг лакоманьяков.
1: Я понимаю, это люди, как бы, ну, вот они, ну, обычные, да, не то, чтобы они там собираются в одной из...
2: Нет, нет, они их там, то есть это не токсикоманы, они их, так сказать, не тестируют на обоняние, конечно. Нет, речь идет
1: вот, кстати,
2: чисто об эстетике.
1: Я
2: да.
1: бы, например, вступила в общество духа маньяков. Но не духи, которые там вот эти, а вот...
2: Фанаты парфюмерии.
1: Вот, потому что я вообще, я не могу выйти ни из одного магазина, не перенюхав и не перебрызгав всем, чем только мое. Я выхожу как парфюмерная фабрика. Вот из любого косметического магазина на мне сразу все.
0: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
3: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, Нордпалп.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны и ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дома. На работе. За рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: Умная зарядка
1: на радио Вайн.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, море черное и адриатическое. Мы приглашаем вас немедленно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали море.
3: Адриатика — это я. Если что. Да. Я вообще там была один раз в Хорватии, и там очень хорошо было.
2: А я жил на Адриатике, только с другой стороны, с итальянской.
3: Ну вот и нахвастались друг другу. Итак, друзья, море мы загадали, и у нас есть картинка-подсказка. На ней молодой человек делает предложение своей, я надеюсь, девушке. Девушка прижала ручки к губам и явно
2: переживает,
3: нервничает. Но мы уверены, что она скажет «да», потому что она улыбается. Хотя последнее время вообще вот спрашивается, зачем вешать на себя хомут? Тут одна девушка задалась вопросом, говорит, понятно, что для мужчины жениться – это поиметь какие-то, то есть, выгоды. У него появляется сразу же и
2: уборщица
3: и повар.
2: Повар, конечно. Да. Кондитер, если повезет.
3: Более того, мать его детей в будущем, которых она будет воспитывать.
2: Комбинат по производству живых людей, похожих на него.
3: Угу. Вот. А что приобретает девушка? Девушка приобретает, если это не равное...
2: крепкое плечо, защиту.
3: Хотелось бы, понимаешь? Но зачастую еще одного ребенка. Такое тоже может быть.
2: Это сплошь и рядом.
3: В конце концов же можно просто встречаться, например, да? Хотя, с другой стороны, вот этот институт семьи сейчас немножечко...
2: дал крену.
3: Дал трещину. И хотелось бы как-то уравнять позиции. И еще раз напомнить и мужчинам, и женщинам, что брак — это, в первую очередь, партнерство, и ваша жена – это не ваша мама. Ну и напомнить женщинам, что ваш муж – это не ваш папа.
2: Да, а любовь – это система взаимных компромиссов.
3: Вот как. Итак, друзья, глядя на эту картинку и прослушав небольшой экскурс...
2: в основу семейной жизни.
3: Да, вы должны угадать название моря и написать его под картинкой-подсказкой в нашей группе на стене. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от радио «Ваня».
1: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Здесь батарейки. Милости просим группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали море на его название.
3: На картинке подсказки у нас молодой человек делает предложение девушке на фоне красного сердца. И многие сразу же решили, что это, конечно, Красное море. Что?

0: что может быть еще. Но это было бы слишком просто, да? Да, коробочка красная, в котором кольцо помолвочное он предлагает девушке надеть. Да, фон подходящий, но море не красное. Еще мне очень понравилось объяснение по поводу моря Лаптевых. Ну, муж и жена, два сапога пара, может быть, море Лаптевых, пишет Гоша Хороший. Смотрите, во-первых, они еще не муж и жена. Они еще жених и невеста. Причем невеста она стала вот только что на ваших глазах. Светлана вот предположила, что это Черное море. И действительно, жених на церемонии в основном бывает в черном костюме.
1: Да.
0: По классике. Но невеста-то в белом. Тоже, по классике.
1: Тут еще вот девушки предлагают охотское, ну, в смысле, охота, замуж-то ей охота.
0: Да, а я думала, что он охотился за ней. Ну как, охотник, это его добыча теперь, жена.
1: Или ей ну, ассоциация охоты, ну, в смысле, с напитком, праздничным, застольным.
0: А море любви как тебе, да, тоже же может быть такое.
1: Море любви, это скорее какая-то поэтическая, да, территория.
0: Ну, мы же не сказали, что это настоящее должно быть море. Может, мы такое имели в виду.
1: Ну, знаете, что так можно все что угодно интерпретировать.
0: Ну, ты знаешь, когда говорят, ваш корабль отправляется, любви отправляется. Да-да-да. Ну, вот эта женщина, которая читает.
1: Напутствие это да. Поздравительное. Да,
0: да, друзья, значит, смотрите, мы загадали сегодня, конечно же, Белое море, невеста в белом. Она стала только что невестой. И с правильным ответом от всей души поздравляем
1: Аллу Артеменко, которая получает фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
0: А вот сумка как раз красная.
2: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 15 мая, отмечается день Бориса и Глеба по народному календарю. И знаете, интересно, что этот праздник стал первым учрежденным на Руси в 1115 году. Именно с 15 мая на Руси начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы урожай был богатым, в грядку зарывали пестик от ступки. Не навоз, а пестик от ступки. А еще в этот день продолжали сеять хлеб. Отсюда и поговорка «Борис и Глеб сеют хлеб».
2: Считалось, что с этого дня начинают петь соловьи. Если птицы поют громко и долго, скоро наступит лето. А если немножко так посвистел на канале «Россия», а потом побежал в свой YouTube рычать дальше, то, так сказать, это уже другая традиция.
1: А была, кстати, еще и такая примета. Да. Ежели при первой соловьиной трели, вот вы ее услышали, скинуть рубаху...
2: Так-так.
1: Блохи кусать не будут.
2: Ё-моё, почему я только сейчас в 183 года узнаю такие простые вещи?
1: Весь расчесан. Кстати, по поводу вот этих вот неприятных насекомых, которые скачут по вашим собакам и, может быть, даже кошкам. Я обнаружила годный лайфхак, да, в одном из
2: закрытых интернетах.
1: Чтобы найти на собаке клеща, на светлой собаке, я повторюсь, нужно взять телефон, перевести его в режим негатив, вот когда пленка бывает негативная, и поводить по собаке. Вы клеща в этом негативе на светлой собаке увидите сразу. И еще есть лайфхак для короткошерстной собаки. После прогулки берете валик, которым обычно счищаете шерсть с темных вещей, липкий, и водите по собаке тоже. Клещ прилипнет. Ну, если он еще, конечно, не успел впиться.
2: Отличный способ охоты на клещей. Спасибо.
1: Иногда еще этот день называли Барыш. День святого Бориса барышником. Купцы праздновали его память, надеясь на прибыль в течение года. Удачная продажа чего-либо в этот день сулила успешный год. Ох, маркетплейсы сегодня поднажмут.
2: А я почему-то вспомнил про друга Иосифа Бродского, великого русского и американского танцора балета Михаила Барышникова, да, который, ну, тоже, да, да, барышей-то насрывал. Ну,
1: но он продает свой дар, свой талант, дар.
2: Конечно.
1: Да. Чем ты тоже занимаешься? Ты же продаешь свой талант и дар?
2: Целыми днями, ну, ну.
1: Просто ты недорого.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Это люди.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
5: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Юный костромич покорил всероссийский конкурс научных видео. Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами. Российские ученые выяснили, почему женщины чаще избегают политических новостей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Подведены итоги 5-го сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь, научи». Одного из ключевых событий десятилетия науки и технологии, пишут СМИ-44. На конкурс было направлено более 2000 заявок из 82 регионов страны, включая 53 заявки от юных жителей Костромской области. Среди призеров оказался Дмитрий Фролов, ученик 7-го класса, который занял третье место в номинации «Двигателя строения». Юный костромской инженер создал увлекательный видеоролик о ракетном двигателе. Вместе со своим наставником Варварой Воронцовой Дима начал активно изучать ракетные двигатели, проводить исследования и ставить домашние опыты. В настоящее время школьник активно изучает формулу Циолковского и готовится к новым свершениям. Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления – около 150 тысяч рублей, пишет «Газета.ру». Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Ученые выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, пишет «Газета.ру». По их предположениям, женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены, ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Полная же занятость, наоборот, снижала количество времени, которое люди уделяют новостям. Контенту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, нужно действовать очень осторожно, чтобы не потерять то, что вы долго и с большим трудом создавали.
2: Овны, женщины, в главном вас хорошо понимают, так что не стоит беспокоиться по пустякам.
1: Тельцы, мужчины, результат будет прямо пропорционален вашим усилиям, так что лучше не лениться.
2: Тельцы, женщины, стремление добиться своего во что бы то ни стало, до добра не доведет. Меняйте тактику.
1: Близнецы, мужчины, у вас обострится стремление к переменам, а терпения маловато. Не сорвитесь на опрометчивые поступки.
2: Близнецы, женщины, надо немного замедлить темп, чтобы все планы реализовались корректно.
1: Раки, мужчины, выиграет тот, кто сможет пройти по тонкому льду между риском и перестраховкой.
2: Раки, женщины, вам придется объяснять то, что лично вам давно кажется очевидным. Наберитесь терпения.
1: Львы, мужчины, принять правильное решение сложнее, чем когда-либо. Надейтесь только на собственный опыт.
2: Львы, женщины, новые знакомства вряд ли будут приятными. Вот общение со старыми знакомыми окажется и приятным, и полезным.
1: Девы, мужчины, вы единственные. Динамично продвигаетесь по карьерной лестнице, вот и сегодня есть неплохие шансы упрочить свои позиции.
2: Девы-женщины, станьте решительнее и увереннее в себе, и удача будет на вашей стороне.
1: Весы-мужчины, не спешите принимать заманчивое предложение, лучше все тщательно обдумать.
2: Весы-женщины, беспредельной деликатности с вашей стороны будет сложно не задеть чувства дорогого вам человека.
1: Скорпионы-мужчины, вместо того, чтобы торопиться, прочувствуйте как следует ситуацию, и тогда вы сможете ее изменить.
2: Скорпионы-женщины, на вашем месте звезды не стали бы проверять сегодня отношения на прочность.
1: Стрельцы-мужчины, приведение в порядок дел потребует от вас твердости и непопулярных мер.
2: Стрельцы-женщины, с вами приятно иметь дело, и у вас будет шанс удачно расширить круг общения.
1: Козероги-мужчины, вам придется как следует поработать. Откладывать дела в долгий ящик нельзя.
2: Козероги-женщины, в личной жизни может поменяться многое. И все же, самая правильная тактика – быть предельно откровенной.
1: Водолеи, мужчины, хороший день для деловой встречи с кем-то из бывших коллег или партнеров на тему возобновления вашего сотрудничества.
2: Водолеи, женщины, влияние позитивных тенденций сделает этот день приятным и для дружеского общения, и для делового сотрудничества.
1: Рыбы, мужчины, если поставить перед собой четкие цели и выбрать методы их достижения, день пройдет просто отлично.
2: Рыбы, женщины, нельзя поддаваться эмоциям. Лучше рассуждать логически и искренне ценить то, что уже имеешь.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Шоу «Биз на бис».
1: Британский автор-исполнитель и композитор Элтон Джон завершил работу над альбомом, который станет 36-м в его дискографии. Об этом он объявил на церемонии вручения музыкальной премии имени Гленна Гулда в Торонто. По словам 79-летнего артиста, новая музыка будет отличаться от всего, что он выпускал ранее. Он уточнил, что работа над альбомом началась еще в 2023 году, сразу после того, как он официально завершил гастрольную деятельность, отыграв более 300 концертных шоу в рамках тура «Farewell Yellow Brick Road». Выступая перед гостями премии, Элтон Джон уточнил, что ему пришлось прибегнуть к новому способу написания песен. Сперва сочинить мелодию, и только потом уже браться за текст. «В последнее время у меня проблемы со зрением, а я всегда записываю песни, глядя на текст и подстраиваясь под него, так что сейчас я в некотором роде в патовой ситуации», — произнес он. Напомним, премьера предыдущей пластинки Элтона Джона «Who Believes in Angels» состоялась в прошлом году. В ее записи также приняла участие американская певица Бренди Карлайл.
2: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова отметили 35 лет со дня знакомства. Одна из самых крепких пар российского кинематографа впервые встретилась 7 мая 1991 года на Мосфильме. Об этом народный артист рассказал во время своего творческого вечера, где несколько раз с теплотой вспоминал супругу. Певцов поделился забавным случаем из жизни. «Как-то мы ехали из Краснодара в Сочи на машине. На переднем сиденье всю дорогу молчал парень-адыгеец, а часа через два вдруг спросил: «Скажите, Дмитрий, а это правда, что Ольга Дроздова ваша жена?» Я ответил: «Да». А он говорит: «Ай, молодец!»
0: Звездотека. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы нам рассказываете счастливые случаи из вашей жизни, когда вы поставили перед собой цель, наметили механизмы ее реализации, и все у вас получилось. Об этом рассказывает Евгения из Омска, она отметилась в канале «Радио Ваня в Максе». «Мне 43, моя цель на данный момент привести огород в порядок. Вообще-то я стройная, красивая, одна, а одной тяжеловато. Сильно и быстро зарастает все травой. Что я для этого сделала? Наконец-то смогла выделить деньги на материал, которым закрою грядки, и, соответственно, трава
1: перестанет расти. Это спанбонд, я знаю».
0: Вот видишь, ты даже в курсе.
1: Да-да-да.
0: «Будет расти только то, что надо. И цель — найти мужчину, который не боится ответственности. Что я для этого делаю? Ищу, но пока встречаются не те. Все какие-то сорняки. Копаюсь-то, ищу-то я. На огороде».
1: Клубничку.
0: Какую-либо. Послаще.
1: Вот у Наташеньки тоже тут вопрос примерно похожий. Привет из Иваново. К 40 годам, два неудачных брака. Любимая лапочка, дочка. 20 лет стажа на любимой же работе. Хочу найти свое счастье. Надеюсь, все получится. Ничего страшного. Я вот всегда люблю говорить, что когда человек один раз вышел замуж, ну, девушка вышла замуж второй раз, это не значит, что она маленькая сидела и думала: вырасту и раза три замуж выйду. Конечно, нет. Просто так получилось. И обязательно вы обретете свое счастье.
0: Ирина Юрьевна Заливнова. Здесь же в Максе «Позитивные люди». Привет вам из Пензенской области.
1: Вау.
0: Я всегда мечтала носить форму, и к 33 годам мечта осуществилась. Я работаю уже третий год в губернаторском казачьем кадетском корпусе в звании младшего вахмистра. Люблю свою семью, двух деток, Ярослава и Варвару, свою работу и своих коллег и студентов. Всем привет. Прекрасных выходных. Люба, братцы, жить.
1: Всем, кроме Николая. У него самая главная цель – как-то проснуться и доехать до работы. Пожелаем же удачи, Коле.
2: Коля, там, держись, нормально все будет. Что ты, доедешь ты? Ты это сам, верь в себя.
3: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы знаете, психологи выяснили, что людям после 30 труднее добиться желаемого. Именно так начиналась наша сегодняшняя тема. И вы рассказывали, как вы лично добились своих целей. Еще немного ваших сообщений. Вот, например, Мила Страхова. Это, наверное, английские психологи так решили. На самом деле, считает Мила, человек до 30 лет учится, набирается опыта. С 30 до 50 продвигает свои идеи и цели, а после 50 приходит пора делиться опытом и быть наставником. Правда, вот молодежь, как правило, плевать хотела на опыт предыдущих поколений. Нафиг им не нужны наставники, сохраняю я орфографию автора. Они снова и снова изобретают велосипед. С одной стороны, я бы могла с этим согласиться, действительно, почему бы нет. С другой стороны, времена меняются. Когда вам было 20, у вас не было такого количества информации в доступе. И сейчас, советуя что-то, вы не можете быть авторитетом в полной мере, потому что со всех сторон льются еще другие мнения. Мнения, которые раньше были нам недоступны.
1: Конечно. Понимаете, какая история? Еще 500 лет тому назад с вашими нынешними знаниями, которые вы бы стали обнародовать, вас бы просто сожгли на главной площади вашего города, ребята.
0: Ведьма!
1: Да, Джордана Бруно, ученый или топливо, да. Алена в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. А после 30, наоборот, проще. Никто не указ, и делаешь, как сама считаешь нужным. Вижу цель, не вижу препятствий, да, все так. У меня была цель дом, дети, любимая работа. И именно после 30 лет все это приобрела, когда прекратила обращать внимание на мнение окружающих. Леночка, 50 годиков.
0: Ну, а победил у нас сегодня Дмитрий Дербин. В студенчестве Дима очень себе хотел автомобиль, и по стечению обстоятельств именно такой, какой он хотел, подарили на свадьбу. Да, не сам, но хотел – получил. Потом хотел мотоцикл, и доехать из Петербурга до своего дома, там 1100 километров. У меня есть мотоцикл, и я съездил на нем 1100 километров. Хотел загородный участок и дом. Все, начало положено, скоро уже будет дом, участок в наличии. Я все делаю сам, пишет Дима. Если это сделал другой человек, значит и я могу сделать. Главное думать о своей цели, как можно ее реализовать мелкими шагами, какими-то этапами, и тогда у вас все получится. Дима, спасибо вам за сообщение и спасибо, что вернулся.
1: Дима дома.
0: Дима дома, и Дима получает сегодня приз.
1: А это роскошный сертификат для двоих на заезд «Прима-картинг». Крытый картодром в Осан в Петербурге. Место, которое дарит настоящие незабываемые эмоции, адреналин. Улица Магнитогорская, 51Ю.
0: Ну а то, что Дмитрию адреналина всегда недостаточно, мы уже поняли.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Они на дрейф от

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Все, что ты любишь.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет Ночь музеев. Россиян ожидают 3 короткие рабочие недели. Ученые раскрыли механизмы формирования чувства удачи. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится Ночь музеев, пишет СМИ-44. Так, например, в военно-историческом музее можно будет познакомиться с военной историей края и увидеть удивительное оружие разных стран и эпох, а также принять участие в онлайн-квесте. В Музее природы подготовлены познавательные станции и бродилки, посвященные обитателям Земли, которые проживали 200 миллионов лет назад. Картинная галерея Костромского музея-заповедника представит выставку Зураба Церетели, мастер-классы, открытый микрофон с участием художников и живую музыку в исполнении альтиста Татьяны Витель. Музей Костромского дворянства расскажет много нового о Ефиме Чеснякове, проведет авторские экскурсии о истории Костромского дворянства, а также встречи с реставраторами. Торжественное открытие акции пройдет 16 мая в 7 часов вечера у военно-исторического музея на улице Ленина 1/2. В этом году россиян ожидают еще 3 сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Ближайший из них начнется 8 июня. Пятница 12-е объявлена выходным по случаю Дня России. Таким образом, отдых составит 3 дня, а рабочими будут всего 4. Следующая короткая неделя ожидается в ноябре. День народного единства будет выходным. Он разделит трудовую неделю на равные периоды по 2 дня работы со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября. Единственная трехдневная рабочая неделя ожидает работающих россиян с 28 по 30 декабря, а за ней уже последуют новогодние праздники. Ученые и нейробиологи все чаще рассматривают удачу не как случайность, а как совокупность поведенческих привычек и особенностей работы мозга, которые можно развивать, пишут «Известия». По мнению нейробиологов, успешные и везучие люди отличаются не внешними обстоятельствами, а особенностями работы мозга. В частности, их внимание чаще направлено на поиск возможностей, тогда как у людей, считающих себя невезучими, доминирует фокус на угрозах и рисках. Это влияет на способность замечать новые шансы, полезные контакты и перспективные идеи. Психологи отмечают, что важен стиль мышления. То, как человек объясняет свои успехи и неудачи, напрямую влияет на его поведение. Оптимистичный подход помогает сохранять активность и настойчивость, тогда как пессимизм снижает готовность пробовать снова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские чиновники возьмутся за модернизацию школ. В России намерены изменить перечень медицинских специальностей. Аналитики назвали самого популярного русского писателя 20 века. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники хотят сделать школьное образование одинаково хорошим, пишет Кострома Тудей. Губернатор Сергей Ситников поручил им заняться слабыми школами и помочь руководству лучше работать. Сейчас специалисты разрабатывают правила, по которым оценят качество учебы. В каждой школе оценят уровень знаний детей, внеклассную работу, состояние зданий, а также техническую часть. Эти показатели и повлияют на рейтинг учреждения. С сентября же планируется запустить новый проект, где директора и педагоги будут обмениваться опытом. Планируется, что они смогут отправиться на стажировки к тем коллегам, чьи школы показывают высокие результаты. Еще одно важное направление – гранты. Деньги получат те школы, которые успешно реализуют свои проекты развития. На эти средства учебные заведения смогут сделать ремонт или купить новое оборудование. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей, пишет газета.ру. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет и о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медработников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Кроме того, ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи-протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сурдологи-протезисты, а также зоологи и энтомологи. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, а пятое – Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Весенние ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в 2 филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Стоят девчонки, юбки по колено.
9: Перехода.
8: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95, в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло.
7: Ваня.
6: Come on.
7: Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. В Костроме изменится схема движения автобусов на время велофестиваля. В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником. В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские автобусы временно поменяют свои маршруты из-за велофестиваля, пишет Кострома Тудей. Ограничения будут действовать 16 мая с 10 утра до 13:30. Автобус номер 5 поедет через улицы Пятницкую, Козуева, Комсомольскую, Ленина, Калиновскую и проспект Мира. Водители пропустят остановки площадь Мира и улица Князева в обе стороны. Мой автобус последует по улицам Советской, Ивана Сусанина и Свердлова. Он не остановится на улице Смоленской в оба направления. Автобус номер 93 поедет через улицы Советскую, Ивана Сусанина и Шагова. Он пропустит остановки улицы Сенная, улица Маршала Новикова и улица Смоленская. Автобусы номер 3, 16, 21 и 21К поедут туда и обратно по улицам Пятницкой, Козуева, Комсомольской и Ленина. Для них временно закроют остановку улицы Сенная в обоих направлениях. Время отправления от конечных остановок останется прежним. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Его слова приводят РИА Новости. Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной, так как Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель – уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих. Ученые Казанского университета предложили особый рецепт зернового батончика для сотрудников пожарно-спасательных служб, пишет газета.ру. Благодаря подбору и оптимальному соотношению ингредиентов в организме уменьшается концентрация продуктов термического разложения веществ, тлеющих и дымящихся материалов. В состав батончика входят такие ингредиенты, как пшеничная нутовая мука, растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, брокколи, болгарский перец, розмарин, имбирь, шпинат, соевое и облепиховое масло, белый мясной бульон и другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. «Рестик». Автоматизация общепита «Все в одном». Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-8-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.

0: Мир здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Все, что ты любишь. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Юный Костромич покорил всероссийский конкурс научных видео. Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами. Российские ученые выяснили, почему женщины чаще избегают политических новостей. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Подведены итоги 5-го сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь, научи». Одного из ключевых событий десятилетия науки и технологии, пишут СМИ-44. На конкурс было направлено более 2000 заявок из 82 регионов страны, включая 53 заявки от юных жителей Костромской области. Среди призеров оказался Дмитрий Фролов, ученик 7-го класса, который занял третье место в номинации «Двигателя строения». Юный костромской инженер создал увлекательный видеоролик о ракетном двигателе. Вместе со своим наставником Варварой Воронцовой Дима начал активно изучать ракетные двигатели, проводить исследования и ставить домашние опыты. В настоящее время школьник активно изучает формулу Циолковского и готовится к новым свершениям. Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления – около 150 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Ученые выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, пишет Газета.ру. По их предположениям, женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены, ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Полная же занятость, наоборот, снижала количество времени, которое люди уделяют новостям. Контенту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Columbia Pictures не представляет.
6: Хорошо мне с тобой бывает.
5: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, пути. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. Разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет Ночь музеев. Россиян ожидают 3 короткие рабочие недели. Ученые раскрыли механизмы формирования чувства удачи. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится Ночь музеев, пишут СМИ-44. Так, например, в военно-историческом музее можно будет познакомиться с военной историей края и увидеть удивительное оружие разных стран и эпох, а также принять участие в онлайн-квесте. В Музее природы подготовлены познавательные станции и бродилки, посвященные обитателям Земли, которые проживали 200 миллионов лет назад. Картинная галерея Костромского музея-заповедника представит выставку Зураба Церетели, мастер-классы, открытый микрофон с участием художников и живую музыку в исполнении альтиста Татьяны Витель. Музей Костромского дворянства расскажет много нового о Ефиме Чеснякове, проведет авторские экскурсии о истории Костромского дворянства, а также встречи с реставраторами. Торжественное открытие акции пройдет 16 мая в 7 часов вечера у военно-исторического музея на улице Ленина 1/2. В этом году россиян ожидают еще 3 сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Ближайший из них начнется 8 июня. Пятница 12-я объявлена выходным по случаю Дня России. Таким образом, отдых составит 3 дня, а рабочими будут всего 4. Следующая короткая неделя ожидается в ноябре. День народного единства будет выходным. Он разделит трудовую неделю на равные периоды по 2 дня работы со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября. Единственная трехдневная рабочая неделя ожидает работающих россиян с 28 по 30 декабря, а за ней уже последуют новогодние праздники. Ученые и нейробиологи все чаще рассматривают удачу не как случайность, а как совокупность поведенческих привычек и особенностей работы мозга, которые можно развивать, пишут «Известия». По мнению нейробиологов, успешные и везучие люди отличаются не внешними обстоятельствами, а особенностями работы мозга. В частности, их внимание чаще направлено на поиск возможностей, тогда как у людей, считающих себя невезучими, доминирует фокус на угрозах и рисках. Это влияет на способность замечать новые шансы, полезные контакты и перспективные идеи. Психологи отмечают, что важен стиль мышления. То, как человек объясняет свои успехи и неудачи, напрямую влияет на его поведение. Оптимистичный подход помогает сохранять активность и настойчивость, тогда как пессимизм снижает готовность пробовать снова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Весенний.

0: «Угадай фильм».
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, все, кто слушает радио «Ваня». Горячий пламенный привет из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Наступила пятница, долгожданный день. Незаметно пролетела рабочая неделя, поскольку была короткой благодаря великому празднику Дню Победы. А у нас, как всегда, в эти часы, в эти минуты игра «Угадай фильм». Правила несложные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, непременно позвоните. 325-696, код города 812. Друзья мои, я могу ошибаться, возможно, мы когда-то уже угадывали с вами эту кинокартину, но учитывая ее, так сказать, легендарный статус, я бы делал это регулярно. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Ему будет приятно.
3: Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо.
4: Меня в Орджоникидзе ждут.
3: Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
1: Буквально растащили эту картину на цитаты. Конечно же, все без исключения ее угадали. Вопрос, кому же удастся дозвониться сегодня и получить в подарок за правильный ответ фирменный шопер от радио «Ваня». Удачи! Жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: счастлив садовод!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья, пятница. Время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Людмила. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда звоните, Людмила?
2: Город-герой Смоленск.
1: Ой, огромнейший привет всем, кто живет в этом прекрасном городе. Как, кстати, у вас с погодой?
2: Дождливо. Теперь дождливо.
1: Ну что ж такое происходит-то, я не понимаю. Вчера мы совпали по погоде с другим городом, сегодня мы совпадаем со Смоленском. Мы практически побратимы. Сегодня в Петербурге с утра идет дождь и обещают, что закончится где-то в районе 20:00, хотя это не точно. Людмила, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ему будет приятно.
4: Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо.
5: Меня в Орджоникидзе ждут.
4: Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
1: Итак, Людмила, как же называется этот фильм?
2: Это фильм «Мимино».
0: Угадал!
1: Это фильм «Мимино», что в переводе с грузинского означает...
2: Горы, по-моему, или птичка.
1: Все-таки птичка. Птичка, а это была другая. Птичка не величка, в смысле чита в грита, чита маргарита. А «Мимино» это по-грузински будет «Сокол». Кстати, картина имела другое название. Помните, там был такой эпизод, когда уже он стал летчиком международных авиалиний. И вот его коллега спрашивает: «Валентин Константинович, хорошо сейчас в горах?» «А, ничего особенного». Он вообще такой немногословный. Так вот, фильм сначала хотели именно так и назвать. «Ничего особенного». Но все-таки название «Мимино» смогли отстоять, ссылаясь на то, что мы станем этот фильм показывать на международных кинофестивалях, пусть иностранцы ничего не понимают. Ну, в общем, конечно, здорово, что «Мимино». А кто у нас разговаривал вот в этом эпизоде, который мы угадывали?
2: Прусик Макартычан. Это его реплики.
1: Точно, точно, точно. Я вас специально к этому подвел, потому что это гениальный был абсолютно человек. И несколько знаменитых фраз Рубика, которые вошли в фильм, он придумал сам. В частности, «Я сейчас там так хохотался». Или «Ты одна, не две пары в сапоге». Ну и самое, конечно, его: «Я вам один умную вещь скажу, но только вы не обижайтесь».
2: «Твоя машина стоит в другом дворе».
1: О, да. Этот фильм, конечно, растащили на цитаты. Можно бесконечно вспоминать фразы из этой гениальной кинокартины. Огромное спасибо вам, Людмила, за звонок. Вам в подарок фирменный шопер от «Радио Ваня».
2: Спасибо вам большое.
1: Хотите поприветствовать кого-нибудь?
2: Нет.
1: Ну, тогда всем, кто живет в Смоленске, огромный привет.
2: Да, обязательно.
1: С наступающими выходными и хорошего дня.
2: Спасибо, до свидания, вам тоже.
1: Всего доброго.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
6: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
7: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: остаться.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Друзья мои, помните? Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая. Чудесный был кинофильм. Почему вспомнил эти строчки? Да потому что сегодня, 15 мая, отмечается День соломенной шляпы. Именно об этом чудесном предмете гардероба и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Первые соломенные шляпы в европейской части появились еще в Древней Греции. Пастухи плели их из самого простого и доступного материала, который буквально лежал под ногами. Потом на протяжении нескольких веков они оставались востребованным головным убором для крестьян и мастеровых.
1: Четвертое место.
2: В средние века форма и цвет, а также то, как шляпы были украшены, указывало на сословную или профессиональную принадлежность человека. Так знатные люди щеголяли в шляпах, декорированных самоцветами и драгоценными камнями. Горожане часто отдавали предпочтение черным моделям, а врачи носили высокие головные уборы.
1: Третье место.
2: Как и многие другие, ставшие модными и популярными среди женщин предметами гардероба, соломенная шляпа изначально считалась мужским аксессуаром, и только в 17 веке эта монополия подошла к концу. Считается, что моду на соломенные аксессуары ввела французская королева Мария Антуанетта.
1: Второе место.
2: В 20-е годы прошлого века Коко Шанель популяризировала шляпки в форме колокольчика клош. В 30-е годы с легкой руки актрисы Греты Гарбо в моду вошли модели слауч – шляпы с приспущенными полями, таинственно закрывающими лицо. Шляпы впоследствии носили все поголовно – рабочие, аристократы, американские фермеры, венецианские гондольеры, хиппи и звезды поп-культуры.
1: Первое место.
2: В мире существует множество музеев соломенной шляпы. Один из самых известных – художественный музей соломенной шляпы и плетения Доминика Микеллаччи в городе Синье, что находится в пригороде Флоренции.
1: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские чиновники возьмутся за модернизацию школ. В России намерены изменить перечень медицинских специальностей. Аналитики назвали самого популярного русского писателя 20 века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники хотят сделать школьное образование одинаково хорошим, пишет Кострома Тудей. Губернатор Сергей Ситников поручил им заняться слабыми школами и помочь руководству лучше работать. Сейчас специалисты разрабатывают правила, по которым оценят качество учебы. В каждой школе оценят уровень знаний детей, внеклассную работу, состояние зданий, а также техническую часть. Эти показатели и повлияют на рейтинг учреждения. С сентября же планируется запустить новый проект, где директора и педагоги будут обмениваться опытом. Планируется, что они смогут отправиться на стажировки к тем коллегам, чьи школы показывают высокие результаты. Еще одно важное направление – гранты. Деньги получат те школы, которые успешно реализуют свои проекты развития. На эти средства учебное заведение смогут сделать ремонт или купить новое оборудование. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей, пишет газета.ру. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет и о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медработников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Кроме того, ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи, протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сурдологи, протезисты, а также зоологи и энтомологи. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5 месяцев этого года, пишет газета.ру. Аналитики изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков также вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен. Третье место популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, а пятое – Александр Пушкин. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
3: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
2: Долго внедрять?
3: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
2: А доплаты?
3: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком». 18+.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: буквально наслаждались. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Поклонник». И Дженнифер Лопес здесь играет учительницу литературы. Она знает, что муж ей изменяет, но с разводом почему-то тянет. И вот однажды в дом по соседству въезжает некий 19-летний красавчик, который начинает оказывать Клэр знаки внимания. Она на эти уговоры, мягко говоря, поддалась. Но вскоре влечение мальчика к ней перерастает в одержимость. Да, друзья мои, перед нами классический триллер. А еще, конечно, интересно было наблюдать за трансформацией вот этого самого юноши. К концу фильма он уже никакую личность из себя не представляет. Это, говоря мягко, не человек, а какое-то позорное и ненужное чудовище. Посему, друзья, если вы являетесь поклонниками вот таких классических триллеров, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поклонник. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Музыкантами в транспорте сейчас уже никого не удивишь. А вот жительница Сингапура по имени Кира тоже нередко разъезжает на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. Причем делает это совершенно безвозмездно. Люди в большинстве своем с большой симпатией относятся к этой певице, а некоторые и вовсе готовы спеть с девушкой и дуэтом. Но вот недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя. Она стояла и распевала очередную песенку «Крепче за баранку, держись, шофер». Ну, это я фантазирую. Он остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: «Петь можно только сидя». Что ж, пришлось девушке занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Да и вообще, мне кажется, он джентльмен. Впрочем, с водителем согласились многие в интернете, заявившие, что безопасность пассажиров в данной ситуации все-таки важнее искусства. И это, друзья, конечно же, правильно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме изменится схема движения автобусов на время велофестиваля. В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником. В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские автобусы временно поменяют свои маршруты из-за велофестиваля, пишет Кострома Today. Ограничения будут действовать 16 мая с 10 утра до 13:30. Автобус номер 5 поедет через улицы Пятницкую, Козуева, Комсомольскую, Ленина, Калиновскую и проспект Мира. Водители пропустят остановки площадь Мира и улица Князева в обе стороны. Седьмой автобус последует по улицам Советской, Ивана Сусанина и Свердлова. Он не остановится на улице Смоленской в оба направления. Автобус номер 93 поедет через улицы Советскую, Ивана Сусанина и Шагова. Он пропустит остановки улицы Сенная, улица Маршала Новикова и улица Смоленская. Автобусы номер 3, 16, 21 и 21К поедут туда и обратно по улицам Пятницкой, Козуева, Комсомольской и Ленина. Для них временно закроют остановку улицы Сенная в обоих направлениях. Время отправления от конечных остановок останется прежним. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Его слова приводят РИА Новости. Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной, так как Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель – уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих. Ученые Казанского университета предложили особый рецепт зернового батончика для сотрудников пожарно-спасательных служб, пишет газета.ру. Благодаря подбору и оптимальному соотношению ингредиентов в организме уменьшается концентрация продуктов термического разложения веществ, тлеющих и дымящихся материалов. В состав батончика входят такие ингредиенты, как пшеничная нутовая мука, растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, брокколи, болгарский перец, розмарин, имбирь, шпинат, соевое и облепиховое масло, белый мясной бульон и другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. Реклама.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-085. Имеются противопоказания.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Как вы помните, недавно певец Шура выпустил автобиографическую книгу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х». На ее презентации исполнитель хита «Твори добро» высказался о подарках от поклонников, а также рассказал о своем отношении к прошлому. В беседе с журналистами артист сообщил, что принципиально отказывается принимать от фанатов еду, а цветы и вовсе считает излишеством. По мнению певца, люди и без того уже достаточно потратились на билет. Отвечая на вопрос, что же делать тем, кто все-таки хочет порадовать артиста сладким, Медведев был категоричен. Единственное, что я говорю всем, я не беру никакую еду, нет. Если конфеты несете, ешьте сами, с юмором ответил Шура. Традицию приносить подарки на концерты артист связывает со сложными временами 90-х. По его словам, сегодня подобное уже не встречается, и подношения в виде еды любимым исполнителям остались в прошлом. Друзья мои, а я лично то время, когда на радио несли всяческие закуски, вспоминаю с теплотой.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Лондонская компания Secret Cinema, известная масштабными иммерсивными проектами, анонсировала амбициозную постановку. Первую в мире театральную адаптацию культового диснеевского блокбастера «Пираты Карибского моря». Зрителей ждет полное погружение в мир знаменитых морских разбойников. С февраля 27 года в течение 10 недель в новой флагманской локации на полуострове Гринвич оживет легендарная вселенная «Проклятие черной жемчужины». Участники смогут свободно перемещаться по детально воссозданным пиратским декорациям, взаимодействовать с любимыми персонажами, такими как капитан Джек Воробей, и ощутить себя частью захватывающей истории. Постановка обещает декорации кинематографического масштаба, живые театральные представления, зрелищные трюки, выступления живой группы и, конечно же, возможность оказаться на борту «Черной жемчужины». Это событие обещает стереть границы между кино, театром и живым зрелищем, став, по словам создателей, самой амбициозной постановкой Secret Cinema за всю историю. Да, могу только позавидовать по-хорошему счастливчикам, которые попадут в этот проект.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12370085698.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя.
1: О, «Нордпалп».
5: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ярко! Легко! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.
2: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: Юный Костромич покорил всероссийский конкурс научных видео. Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами. Российские ученые выяснили, почему женщины чаще избегают политических новостей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Подведены итоги пятого сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь, научи». Одного из ключевых событий десятилетия науки и технологии, пишут СМИ-44. На конкурс было направлено более 2000 заявок из 82 регионов страны, включая 53 заявки от юных жителей Костромской области. Среди призеров оказался Дмитрий Фролов, ученик 7 класса, который занял третье место в номинации «Двигатели строения». Юный костромской инженер создал увлекательный видеоролик о ракетном двигателе. Вместе со своим наставником Варварой Воронцовой Дима начал активно изучать ракетные двигатели, проводить исследования и ставить домашние опыты. В настоящее время школьник активно изучает формулу Циолковского и готовится к новым свершениям. Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления. Около 150 тысяч рублей, пишет газета.ру. Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Ученые выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, пишет газета.ру. По их предположениям, женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены, ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Полная же занятость, наоборот, снижала количество времени, которое люди уделяют новостям. Контенту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструмент и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались.
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
11: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: и доступного материала, который буквально лежал под ногами. Потом на протяжении нескольких веков они оставались востребованным головным убором для крестьян и мастеровых.
1: Четвертое место.
0: В средние века форма и цвет, а также то, как шляпы были украшены, указывало на сословную или профессиональную принадлежность человека. Так знатные люди щеголяли в шляпах, декорированных самоцветами и драгоценными камнями. Горожане часто отдавали предпочтение черным моделям, а врачи носили высокие головные уборы.
1: Третье место.
0: Как и многие другие, ставшие модными и популярными среди женщин предметами гардероба, соломенная шляпа изначально считалась мужским аксессуаром, и только в 17 веке эта монополия подошла к концу. Считается, что моду на соломенные аксессуары ввела французская королева Мария Антуанетта.
1: Второе место.
0: В 20-е годы прошлого века Коко Шанель популяризировала шляпки в форме колокольчика клош. В 30-е годы с легкой руки актрисы Греты Гарбо в моду вошли модели слауч – шляпы с приспущенными полями, таинственно закрывающими лицо. Шляпы впоследствии носили все поголовно – рабочие, аристократы, американские фермеры, венецианские гондольеры, хиппи и звезды поп-культуры.
1: Первое место.
0: В мире существует множество музеев соломенной шляпы. Один из самых известных – художественный музей соломенной шляпы и плетения Доминика Микеллаччи в городе Синье, что находится в пригороде Флоренции.
1: Великолепная пятерка. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Признайся, что любишь.
1: Любишь, любишь.
0: Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Конечно, сейчас принято и вполне себе даже обычно знакомиться онлайн, то есть в интернете. Но вы знаете, как показывает статистика, первые очные свидания оказываются последними. Я сегодня хочу озвучить небольшой топчик, который собрали девушки, как раз оказавшиеся в подобных ситуациях. Несколько историй про ухажеров. Один пришел на свидание с полупустой бутылкой напитка и выкинул бутылку прямо при девушке. Другой после 2 недель ежедневного общения спросил имя девушки на первом свидании. Третий говорил все время о книгах, сказал, что много читал, так как было много свободного времени. Думаете, почему он много читал? 4 года сидел в тюрьме. А последний, наверное, превзошел всех. Пригласил в ресторан, который выбрал сам. В конце вечера спросил у девушки, как будем оплачивать счет, потому что он, видите ли, только что устроился на работу и зарплату еще не получал. Так что, милые дамы, если знакомитесь в интернете, не торопитесь с первым свиданием. Узнайте человека получше. И как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
4: «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России увеличился. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший пароход. Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим 16 986. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишет «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признали, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% каждый день, а 10% крайне редко. Особенно часто 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург. Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита – все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
5: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

один за всех. Шоу с человеческим лицом. Мужским лицом. На радио Ваня. Кино на вечер. Всем привет.

0: Однажды в дом по соседству въезжает некий 19-летний красавчик, который начинает оказывать Клэр знаки внимания. Она на эти уговоры, мягко говоря, поддалась. Но вскоре влечение мальчика к ней перерастает в одержимость. Да, друзья мои, перед нами классический триллер. А еще, конечно, интересно было наблюдать за трансформацией вот этого самого юноши. К концу фильма он уже никакую личность из себя не представляет. Это, говоря мягко, не человек, а какое-то позорное и ненужное чудовище. Посему, друзья, если вы являетесь поклонниками вот таких классических триллеров, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поклонник, смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Музыкантами в транспорте сейчас уже никого не удивишь. А вот жительница Сингапура по имени Кира тоже нередко разъезжает на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. Причем делает это совершенно безвозмездно. Люди в большинстве своем с большой симпатией относятся к этой певице, а некоторые и вовсе готовы спеть с девушкой дуэтом. Но вот недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя. Она стояла и распевала очередную песенку «Крепче за баранку, держись, шофер». Ну, это я фантазирую. Он остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: «Петь можно только сидя». Что ж, пришлось девушке занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Да и вообще, мне кажется, он джентльмен. Впрочем, с водителем согласились многие в интернете, заявившие, что безопасность пассажиров в данной ситуации все-таки важнее искусства. И это, друзья, конечно же, правильно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

Радио Вага. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Часть россиян сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной. Российские компании будут сокращать долю полностью удаленной работы. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дополнительный оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года смогут получать россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, в том числе паводках. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил в интервью ТАСС. По его словам, новые нормы решают проблему того, что у граждан отсутствовала возможность освободиться от работы для оформления документов или восстановить жилье после паводка. Теперь один отпускной день будет оплачивать работодатель, а до 5 предоставляться за собственный счет. Работодатель не вправе отказать в их предоставлении, добавил депутат. В условиях повышенной ключевой ставки российские компании будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы. К концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, согласно прогнозу экспертов. Основные причины отказа компаний от удаленной работы – снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них. Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, подчеркнули аналитики. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Они на

0: счастлив Сандавалт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
4: Ищите мебель.
5: Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались.
6: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза пути. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Почему бы нет? Все можно.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Я так привык.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!